Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных водича.

Adesso Paolo. Я слышу, а вот по-моему. Еди вас так звонка чисто так. Я слышу, а вот по-моему.